0: DJ Aliash.
1: Слышимся в приходний уикенд.
0: Найвечи денс хити. Всех часов. City Mix. City.